Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Сережа, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
1: Оль, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
1: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: тарифам и действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

столице 12 дня. Самые приятные моменты редко выглядят впечатляюще со стороны. Ты сидишь, слушаешь музыку, смотришь в окно и вдруг понимаешь, что тебе хорошо. Без свидетелей и официального подтверждения счастья. С тобой Дима Вебер и Love Radio.

0: этого достаточно.
1: «Бай Индия» и спектакль только что на волнах Love Radio. На самом деле метафора отличная и вполне применимая к нашей жизни. Ну, допустим, если рабочая неделя – это спектакль, то выходные – антракты. Тут все как в театре. Можно отдохнуть, красиво одеться и, конечно же, не забыть побаловать себя чем-нибудь в буфете. Но классику бутерброда с красной икрой еще точно никто не отменял. Я же побалую вас, как всегда, отличными треками в ближайшие 40 минут. Услышим. Плау, Биби Рекса, Азуна, Старс. Heaven, Iron. Ну и совсем скоро Кима Саундс, Rise Low. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Лёша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Наташ, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Даже Элли Голдинг треком «Close to Me» намекает нам, что воскресенье – отличный день для того, чтобы побыть ближе друг к другу. Ну а мы с вами все ближе к тому моменту, когда узнаем, в каком порядке расположились звезды в чарте Big Love 20. Через 10 минут начнем подводить музыкальные итоги недели. До этого успеем послушать Шона Мендеса и Камилу Кабелло с треком «Сеньорита». Ну а под занавес часа «Up Now» и «Работа Stars».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: с продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: российской столице. Час дня. Это Дима Вебер и Love Radio. Прямо сейчас стартует главный чарт недели Big Love 20. И здесь все как в отношениях. Кто-то приходит с букетом и серьезными намерениями, а кого-то сегодня ждет разговор из серии «Нам нужно остаться друзьями».
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, настало время расставить все точки над «и» и узнать, как выглядит новая двадцатка Big Love 20. Всю неделю артисты боролись за ваши голоса. Кто-то уверенно держался за свое место, кто-то поднимался все выше, а кто-то наверняка уже начал нервно проверять результаты. И ведь за каждым голосом здесь не просто цифра есть. Песни, которые мы включаем, когда влюбляемся, есть те, под которые пытаемся кого-то забыть. А некоторые треки напоминают о человеке буквально с первых двух секунд, и тут уже никакой режим не беспокоить не спасает. Сегодня посмотрим, кто оказался сильнее в чартах Apple Music, Яндекс.Музыки, Shazam и Spotify, а чуть позже Келана откроет нам свой личный топ-5. Но прежде чем познавать настоящее, давайте ненадолго вернемся в прошлое. Вспомним, как выглядела десятка лучших Big Love 27 дней назад.
2: Номер 10.
0: Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Miley Cyrus, Best Persuades.
2: Номер 8.
0: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Номер 7.
0: Kima Sounds, Rise Slow.

0: номер 6.
1: Зиверт Эвер Директориалс. Давай на самый верх.
2: Пойдем встречать рассвет, который...
0: Номер 5.
1: The Bausa Magnetic.
0: Номер 4.
1: Люся Чуботина, Горгона. Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
0: Номер 2.
1: Айова, мы.

0: Песня номер один.
1: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. А вот отстающих и выбывших на этой неделе не оказалось. Вы здорово голосовали на сайте Love Radio, поэтому 20 лучших треков недели просто поменялись местами. Кто рвется к победе, а кому пора отправлять свои треки в подборку Gold Collection, узнаем прямо сейчас. И по традиции начнем с 20 места. Сегодня на этой строчке располагается трек «Отражение» от Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанны. И кажется, если фанатская база не активизируется, то мы рискуем потерять этот трек. За 7 дней песня беспощадно опустилась на 7 строчек. То ли зеркало помутнело, то ли отражение не так уж прекрасно. Предлагаю поддержать ребят, ведь эта работа в чарте всего 3 недели и вполне достойно продолжать борьбу.
0: Номер 20.
2: Знаешь,

На музыкальный чарт недели Big Love 20. На 19-й позиции Ave и работа Meet Me in the Dark. Музыканты предлагают встретиться в темноте, и кажется, там они скоро окажутся, если вы не поддержите их своими голосами. На этой неделе ребята потеряли еще одну позицию в нашем чарте. Поддержать музыкантов ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а далее 18-я позиция, на ней располагается By India с работой Спектакль плюс две позиции за 7 дней.

сейчас в рамках чарта Big Love 20 время абсолютной премьеры. В прошедшую пятницу Трой Сиван выпустил 4-й студийный альбом, и в нем есть место и танцевальной энергии, и одиночеству посреди вечеринки. В рамках промо-кампании этого альбома Трой выпустил клип на лид-сингл, в котором снялась оскароносная актриса Николь Кидман. Над самой работой и альбомом работал знаменитый хитмейкер Джек Антонов, работавший с Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей. Кстати, среди тех, кто повлиял на музыкальный вкус артиста, сама Мадонна. Ну а сейчас знакомимся с премьерой, которая называется «Трой. Miss World».

0: музыка в рамках чарта Big Love 20. Ну а прямо сейчас давайте перенесемся в холодную, но все-таки прекрасную Швецию и посмотрим, что творится в их верхушке чарта Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятом месте расположилась Оливия Родриго с работой Stupid Song. Четвертое место занимает Сиена Спиро Great Expectation. Адила с треком Николь Кидман. Третья строчка. Шакира и Burna Boy с работой Die Die занимают второе место. Ну а лидирует в чарте Тейлор Свифт с работой Patient Zero. Именно так звучит топ-5 Apple Music Швеция. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.

0: расставлять звезд по местам на 16-й строчке чарта Серябкина и трек из ее нового мини-альбома «Слава». За неделю работа поднимается на одну строчку вверх, а Оля, судя по постам в социальных сетях и воодушевленная славой и успехом, кутит в Париже. Повод достойный, отмечают день рождения мужа. Ну а у нас на прицеле очередная премьера. Ты наверняка помнишь трек «Call Me Maybe». Так вот, в 2012 году этот хит Карли Рэй Джепсен возглавил чарты более чем в 47 странах. С тех пор Карли доказала, что за одной суперхитовой песней может скрываться целая музыкальная вселенная. Сегодня она выпускает 8 дополнительных треков к альбому «Day and Night». Один из них — «Love Depressed». Знакомимся.
1: Абсолютная премьера в эфире «Love Radio».

0: И это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Только что отслушали абсолютную премьеру от Карли Рей Джепсон. Ну а прямо сейчас давай узнаем, что слушает страна. Чарт топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место занимает Артик и Асти с работой «Лампочки». На этой неделе четвертое место досталось Миа Бой.

0: тебя мог, но по-прежнему держится в чарте топ-5 Яндекс. На этой неделе третья позиция. Еще одни долгожители чарта топ-5 Яндекс. By India, Хчо, Мот и Шаде. Строчка 2. Ну и новички сразу влетели на первую позицию. Kai Angel, Andy Warhol. Так звучит топ-5 Яндекс. Музыка. Ну а мы возвращаемся в чарт Love Radio Big Love 20.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Шакира и Burna Boy на 14-й строчке чарта были 11-ми. Кстати, мировое турне певицы Шакиры бьет все мыслимые рекорды прямо сейчас. Шакира завершает свою грандиозную 13-дневную резиденцию в Мадриде на специально построенном стадионе Шакира Стадиум. А финал одного из самых кассовых туров в истории запланирован на 28 ноября и пройдет в поистине мистическом месте, прямо у великих пирамид Гизы в Египте. Ну а далее 14-я строчка. Клава Кока и Джоли. Работа «Журавли». Ну а из этого дуэта успела отличиться Клава Кока, пока одни покоряют мир творчеством, другие успевают поскандалить. Клава публично назвала Виктора Дробыша абьюзером за его жесткую критику певицы Доры. Дробыш жестко ответил артистке, заявив, что она не знает русского языка, бросается сложными терминами ради хайпа и пришла на проект ради сами пиара, а не ради честного судейства. Ну что ж, в нашем чарте все честно, звезды располагаются на своих местах благодаря вашим голосам, которые вы отдаете за их. А на сайте loveradio.ru
1: Номер 14.

0: главный музыкальный чарт недели Love Radio Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и строчкой выше 13-я позиция Шимса. На фоне невероятного хайпа вокруг Fire on the Dance Floor и мирового тура артиста Шимса буквально пару дней назад впервые в карьере вошел в престижный рейтинг лучших диджеев мира по версии DJ Mag, заняв сразу 75-е место. Ну а прямо сейчас давайте послушаем личный топ-5 артистки Килана.
1: Топ-5 песен Килианы на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Килиана, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня трек Бейонсе, который критики назвали грувовым гимном хорошего настроения. Работа называется «Cuffit». Четвертую строчку я отдаю хиту, который легко узнается с первых же нот припева. Это, конечно, Pussycat Dolls и их Barons. Все мы помним, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. На 3-м месте у меня Риана и одна из ее визитных карточек – песня Diamonds. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. На 2-е место я поставила музыкальную тему из фильма «Гладиатор» в исполнении итальянского тенора Андреа Бочелли. Она называется «Nelle tue mani». Ну а на 1-е место я ставлю свой трек, в котором я прощаюсь со своим плохим мальчиком. «Карта битая». С тобой была Килиана. До встречи.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Официальный чарт Love Radio.

0: Big Love 20, Люся Чеботина, Горгона. Минус 8 позиции. Призываю поклонников срочно поддержать трек голосами на сайте loveradio.ru. Ну а мы движемся далее. 11 место. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 11.

0: 11-я строчка чарта Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Мы добрались до экватора чарта Big Love 20. И давай посмотрим на новую расстановку сил.
1: Номер 20.
0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение. На эту позицию с 18 места перемещается Ave, Meet Me in the Dark.
1: Номер 18.
0: Плюс две позиции за неделю by India, спектакль.

0: Номер 17.
1: С падением на одну строчку. Дати, Take Me There.
0: Номер 16.
1: А вот Серябкина и трек «Слава» прибавили одну позицию. Минус 4 позиции за неделю у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.
0: Номер 14.
1: Медленно, но верно идут вверх Клава Кока и Джонни с треком «Журавли».
2: Близко к сердцу, среди всех препятствий, беспрепятственно.
0: Номер 13.
1: На 6 позиций за неделю поднялся Шимса «Fire on the Dance Floor».
0: Номер 12.
1: Падение на 8 строчек совершила Люся Чеботина с треком «Горгона». Ну и минус одна позиция у Али Фарбена и Рене Миллера с треком «Body Talk».

0: Москве 2 часа дня. Первый час чарта Big Love 20 позади, а значит, мы добрались до той части рейтинга, где мест становится меньше, а желающих остается больше. Практически парковка в центре города. Только нервничают здесь продюсеры.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ты по-прежнему слушаешь Love Radio. Это по-прежнему главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и я напомню, что отдать голос за любимый трек или за любимого артиста ты можешь на сайте loveradio.ru. Ну а мы подобрались к главной десятке. И тут расположился альбомный трек «Лампочки» от группы Arctic и Asti. Именно он стал главной музыкальной неожиданностью лета и осени 26-го года, совершив беспрецедентный камбэк в стриминговых чартах спустя 5 лет после своего официального релиза. Фанаты продолжают выяснять, кто спел лучше, «Сивиль» или «Asti», а мы просто ориентируемся на ваши голоса. 10-е место чарта «Big Love 20». «Лампочки».

Это 9-я позиция чарта Big Love 20. Fastboy, работа Music Sounds. Прямо сейчас Fastboy находится в своем первом крупном хедлайн-туре по городам Германии. А сингл Music Sounds стал важной частью их обновленного лайв-шоу. Кстати, релиз сингла подкрепил статус дуэта как одних из самых успешных хитмейкеров Европы. К моменту выхода песни суммарно преодолели отметку в 5 миллиардов прослушиваний по всему миру в качестве артистов и авторов песен. Ну а на 8-й строчке те, кто тоже не перестает удивлять. Баста и моя Мишель. Работа «Если я буду танцевать». Кстати, Баста в этом месяце стал самым прослушиваемым артистом за всю историю на сервисе Яндекс.Музыка, преодолев отметку в 15 миллионов прослушиваний. А моя Мишель находится в успешном музыкальном

это Best Persuades. Это седьмая строчка чарта Big Love 20. Майли набрала две позиции за прошедшие 7 дней. Видимо, вы хорошо за нее голосуете на сайте loveradio.ru. Ну а далее еще одна абсолютная примера. На сей раз Миша Марвин и работа «За тобой». Это сольный сингл, который поклонники просили и ждали больше всего. Примера сингла идеально приурочена к важному событию. Уже 17 октября Миша отправляется в свой первый большой тур с сольными концертами, где трек «За тобой» станет одной из главных живых новинок. Одновременно с песней состоялась и официальная премьера клипа, который Марвин активно тизерил в социальных сетях.

0: Премьера от Миши Марвина. Пожелаем Михаилу успеха в большом сольном туре. Ну, а мы прямо сейчас отправимся в США и посмотрим, как выглядит топ-5 Шазам.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятую строчку возглавляет Kingfisher и работа Olaf. На четвертой позиции Dave и Tim's Rain Dance. Номер 3 становится Drake и Cubic. Вторая строчка у Carol G, Judeline и Росавски Baby You Wow. Ну а первая позиция у Generation и Ян Ли, Storm 2. Именно так звучит топ-5 Шазам США. Но мы возвращаемся в чарт Love Radio Big Love 20.
2: Реклама. Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
4: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер. На 6-й позиции, которую мы слушали только что, расположились Kim Sounds и работа Rise Low. Сиять медленно предлагают артисты только на словах, потому что сам музыкант выпустил 46 релизов за последние

стала главным хедлайнером на торжественном открытии обновленного парка имени Ленина в Уфе. Артисты дали большой бесплатный концерт для жителей города в преддверии Дня Республики, собрав аншлаг у Дома Советов.

вам абсолютную премьеру. У Slater премьера с говорящим названием. I think he's got a girl. Кажется, у него есть другая. И это не просто очередной сингл. Композиция войдет в новый альбом Worst Man in America, который выйдет 4 декабря. Ну а клип на эту песню артистка сняла сама. Проверим, как звучит подозрение в неверности под современный.

0: лучших треков по вашей версии. Голосуй за полюбившиеся работы на сайте loveradio.ru. Ну а прямо сейчас предлагаю немного вернуться в прошлое. Конкретнее в 2013 год и посмотреть, как выглядел топ-5 нашего чарта в 2013.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: На этой строчке располагалась песня «Свежая вода» от группы «Винтаж» и «Чин Конг».
2: Номер 4.
0: Swedish House Mafia, Джон Мартин, «Don't You Worry, Child».
2: Номер 3.
0: Питбуль и Кристина Агилера, «Feel This Moment». Дискотека «Авария», «Кукла».
2: Песня номер один.
0: Pink и Нейтрос, «Just Give Me a Reason». Это была пятерка чарта Big Love 20 версии 2013.

близимся к тому моменту, когда узнаем, кто же возглавил первые три строчки нашего главного музыкального чарта Big Love 20. Секунды ранее, четвертая позиция The Bows и Magnetic. Это школьные друзья Эдвард, Фредерик и Филипп, начинавшие с локальной норвежской тусовочной музыки. Вот ребята просто вот так вот взяли, стали международным феноменом благодаря англоязычным релизам. Прямо сейчас группа гастролирует по Европе. В конце октября они впервые везут свои диджейские сеты в Германию, что является большим достижением. А также скоро выступят в Лондоне на большом фестивале Lick Street. Пожелаем им удачи и проголосуем на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну, а прямо сейчас настало время назвать тех, кто занимает третью строчку. Это Zivert, Ever и Directorial с говорящим треком «Давай на самый верх».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Вторая строчка чарта Big Love 20. Биби Рекси и Дэвид Гетта, Sad Girls. Трек закрепил статус Рекси и Гетты как одного из самых успешных дуэтов современной электронной музыки. После мега-хитов Hey Mama и I'm Good, Sad Girls официально возглавила танцевальные радиочарты в США, а также вошла в топ-10 хит-парадов Литвы и Новой Зеландии. Ну и еще одна супер новость. Дэвид Гетта официально признан диджеем номер один в мире. По итогам авторитетного голосования DJ Mag Top 100 DJs, французский продюсер одержал победу в этом рейтинге уже в 6-й раз за карьеру. Ну а прямо сейчас давайте взглянем на топ-5 мирового чарта Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая строчка достается Taylor Swift и работе Babylon. Далеко не отходя от кассы, Taylor Swift на 4-й позиции с работой Cleveland. Дила на 3-м месте с работой Николь Кидман. На 2-ю позицию перемещается Кэрол Джи, Джуда Лайн, Росса Ски и работа Baby You Wow. Ну а 1-е место досталось Taylor Swift, Patient Zero. Именно так звучит топ-5 мирового чарта Spotify. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
8: АО .ООО Банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
10: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
11: Ну а прямо сейчас, друзья, мы добрались к моменту, когда самое время узнать, кто же возглавит наш музыкальный чарт. Но прежде давайте вспомним тех, кто расположился с 10 по 2 место.
12: Номер 10.
11: Эту строчку занимает Артик и Асти с работой «Лампочки».
13: Напиши, если горит, лучше на неделе.
12: Номер 9.
11: Прибавляет за неделю 5 позиций «Fastboy» и работа «Music Sounds». Стабильно занимают эту строчку вторую неделю подряд. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
12: Номер 7.
11: Прибавляет 2 строчки Майли Сайрус, Бас Персуэйдс.
12: Номер 6.
11: Рай Слоу. Вверх на 1 позицию за неделю от Кима Саундс. Вот группа Айова потеряла за 7 дней 3 строчки, и работа «Мы» занимает 5-ю позицию.
12: Номер 4.
11: Плюс 1 для The Bowser и Magnetic.
12: Номер 3.
11: «Давай на самый верх» резко рванула наверх. Плюс 3 позиции. Зиверт Эвер, Директорелс.
12: Номер 2.
11: 1 позицию упускают Дэвид Гетта и Биби Рекса. Sad Girls. Ну а на первой строчке по-прежнему все стабильно и без изменений. Это место на этой неделе. По-прежнему за собой закрепляет Мадонна и Мартин Гэрикс. Работа «Bizarre». Это Love Radio. Чарт Big Love 20.
14: Сделай громче.
15: Прямо сейчас.
14: Песня номер 1
15: официального чарта Love Radio.

столице 3 часа дня. Добавим этой осени красок, наполним воскресенье добрыми встречами и приятными воспоминаниями. Ну а для полной картины лучшие треки Love Radio. С тобой по-прежнему Дима Вебер. Сейчас откроет Teddy Swims.

0: Только что в эфире Love Radio, Ларин и Работа Тату. Мы продолжаем этот день вместе. Меня зовут Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Ava Max, My Oh My. Моя Мишель, LSP, Курточка. Ну и совсем скоро Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама.
2: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Farline и сразу приеду.
4: Farline. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Только что в эфире Love Radio Show Felix Baxter и легендарная работа Get Over You. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

Только что в эфире Love Radio, моя Мишель и LSP с работой курточка. Да уж, действительно, курточка сейчас идет многим, за окном становится холоднее, а теплеет здесь в эфире Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, всем классного воскресенья, и вот что мы услышим сразу после рекламы. Эйва Макс с работой My Oh My, а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Нелли Фуртадо и Timbaland Promiscuous.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу.

0: Распродажа 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 186+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

Москве 4 часа дня. Есть планы, которые делают жизнь лучше, а есть планы, которые нужно только отложить. Поэтому героически продолжаем проживать это классное воскресенье. С тобой Love Radio и Дима Вебер на старте Kimo Sounds.

0: В продолжении музыкального часа на волнах Love Radio возрождается Фениксом Беарвульф. Так же, как и у нас, есть возможность возродиться к началу рабочей недели. Меня зовут Дима Вебер, и вот что я для тебя приготовил на ближайшие 40 минут. Imagine Dragons, Bones. Также услышим «Красота» от Звонкова. Ну и совсем скоро The Weeknd и Ariana Grande Save Your Tears. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама.
2: Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Farline и сразу приеду.
4: Farline. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
5: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Только что в эфире Love Radio Джейсон Деруло и Snoop Dogg с работой Wiggle. Я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.

0: Только что в эфире Love Radio Slater и работа Dance. Я вроде как ненавижу тебя, но это не важно, дай мне потанцевать. Вот так вот, коротко пересказал вам трехминутную сагу от Slater. На самом деле, вполне нормальный такой, знаете, гедонизм на фоне личной драмы. Если хотите отдохнуть, танцуйте, делайте это в компании Love Radio. С вами по-прежнему я, Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 10 минут. Сразу после рекламы Нилетто, Олег Майами и Леша Свик с работой «Не вспоминай». Ну а завершим треком «Bones» от Imagine Dragons.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: с продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: А ты выбрала меня, из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/партии. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 186+. Плюс.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

Мы часто ждем особенного случая, чтобы надеть красивую одежду, приготовить что-то вкусное или устроить себе маленький праздник. Но воскресенье уже наступило. Неужели опять нужен официальный повод, чтобы жить красиво?

0: В продолжении музыкального часа на волнах Love Radio, Чанкук и Лата с работы и Seven. Абсолютный триумф на Spotify. Seven сотворила историю стриминга. Работа преодолела отметку в 3.1. Вы только задумайтесь, миллиарда прослушиваний на Spotify. Чанкук стал первым азиатским артистом в истории, чей сингл достиг такого высокого порога. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, и мы продолжаем этот час. Вот что услышим в ближайшие 40 минут. Мари Краймбрери, «Нравится жить».
1: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать окей.
0: Свежий трек «Москва река» от Юлианы Карауловой. Ну и совсем скоро «Баста, моя Мишель», «Если я буду танцевать». Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Только что на волнах Love Radio Ариана Гранде и работа Seven Rings. Ну а мы продолжаем этот час вместе. Меня зовут Дима Вебер, и я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Женя, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Люд, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
1: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

что ж, еще один глубокий вдох от The Weeknd, Take My Breath, продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. И несколько крутых треков до завершения 60-минутки. Сразу после рекламы Мари Крамбрери, работа «Нравится жизнь», ну а под занавес часа Disco Lines и Тинаше, No Broke Boys.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
9: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта. Впечатление.

столице 6 вечера. Совсем не обязательно заканчивать неделю с ощущением, что ты покорил Эверест. Можно просто дойти до воскресенья, не потерять чувство юмора и сохранить желание радоваться жизни. Для обычного человека это уже вполне достойный маршрут.

0: конечно же, неправда. Нам очень интересно каждое появление Кати Айовы на красных дорожках, в социальных сетях. Миллионы людей просматривают, комментируют, и эта жизнь кажется вполне захватывающей. Ну, а мы возвращаемся в реальность, в которой вы сейчас настроены на волну Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Всем классного завершения этого вечера. Впереди, ну, будем надеяться, захватывающая рабочая неделя, которая преподнесет нам много сюрпризов, я вам обещаю. Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 40 минут Майзик и Маршал Джефферсон с работой Life is Simple.
1: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Также в этом часе услышим Майли Сайрус, Bass Per Seats. Ну и совсем скоро Сабрина Карпентер, Эспрессо. Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Только что в эфире Love Radio Faithless и Дайда с работы One Step Too Far. Ну, а я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: если грустно, не грустите, если обижают, не обижайтесь. Примерно с таким философским подходом выступает Майзик, Маршал Джефферсон и Шалом Медас в треке Life is Simple. Ну что ж, попробуем применить это завтра на рабочей неделе, а пока продолжаем отдыхать. С вами Love Radio, я Дима Вебер. Сразу после рекламы Ava Max с работой Kings and Queens. Далее Влад Опалов с женой, она же Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту. Ну а под занавес часа Пусика Долси и работа Донча.
1: Реклама. Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

российской столице 7 вечера. У жизни нет кнопки перемотки, зато есть возможность остановиться и заметить, что тебе уже хорошо. Например, прямо сейчас с тобой Дима Вебер и Love Radio на старте Шакира. Burna Boy, Die Die.

Love Radio, Artic Asti. С работой лампочки, а вот что услышим в ближайшие 40 минут. Дмитрий Емко, Мальбек, Сюзанна и работа «Отражение». Кэтсай с треком «Animal» появится в нашем эфире. Ну и, конечно, ждем «Bad Habits». Это Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: В продолжении музыкального часа на волнах Love Radio Vice и работа Wait. Ну что ж, в контексте новой грядущей рабочей недели, конечно же, подождать осталось совсем немного. Ну, а мы с вами продолжаем наслаждаться классной музыкой вместе. Что же касается остатка часа, впереди нас ждет Ed Sheeran с работой Bad Habits. Ну а в конце 60 минутки Dua Lipa и Training Season. Я же Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра в эфире Love Radio.
1: Реклама. Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: меньше минуты.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.